0: что я вам из Сибири.
1: Пипо тугету, куртун дом було, камане.
2: Пипо та сиди, та лютохо то, камане. Штайра дому.